Сам пошел плясать. Надо остаться, наиграться с доброй волей, распрощаться с очень.